А если так, скорее за Биэла, узнаем, кто она. Память не дожжение Биэла с Мьело, и Диэла.

величи неприступном, о, каким восторгом я насмеюсь за тобой, о, как охотно я посмотрю на тебя, как ты потерянным царством терзаешь, рабою послушаешь.